Хашиг дайшчога тупо. И дамикрим штатуко. Мачи туманстяши нохкичиг дайшчога тупо. Нхамой. Нанишипо. Нанишико потони токшка. CJWE мухкинстис.